0: В Новоуральске 6 часов.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 7 по 9 октября в Новоуральском городском округе пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Во время тренировки будут задействованы электросирены, уличные громкоговорители, а также системы экстренного оповещения через телевидение. 9 октября в 10:40 зазвучат сирены и громкоговорители крупных предприятий. После таких сигналов на общедоступных телеканалах прозвучит информационное сообщение. Важно не паниковать и сохранять спокойствие. Штабная тренировка по гражданской обороне проводится два раза в год. С 1 по 30 сентября в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход», направленное на профилактику и пресечение административных правонарушений, связанных с непредоставлением водителями транспортных средств преимущества в движении пешеходов, а также нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов. За время проведения рейдов сотрудники госавтоинспекции выявили 228 нарушений правил дорожного движения. Из них 3 нарушения со стороны пешеходов за неиспользование светоотражающих элементов, 11 нарушений пешеходами правил перехода проезжей части, 3 водителя находились в состоянии алкогольного опьянения, 21 нарушение водителями, не предоставившими преимущества в движении пешеходов. Также автоинспекторы провели 24 профилактические беседы с детьми. После ремонта в водном центре детской поликлиники открылись сразу 3 бассейна для детей до 3 лет, для школьников, а также группа, где будущие мамы занимаются акваэробикой и готовятся к родам. За время ремонта во всех бассейнах полностью обновлена система фильтрации и водоподготовки. В связи с открытием бассейна детская поликлиника объявляет набор в группы по направлению: лечебное плавание для детей школьного возраста, лечебное плавание детей раннего возраста, занятия акваэробикой с беременными женщинами, занятия лечебной физкультурой в бассейне для пенсионеров. Сообщается в официальной группе ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России в социальной сети ВКонтакте. Концертно-спортивный комплекс приглашает всех 9 октября в 18:00 на танцевально-развлекательную программу «Цвет настроения осень». Билеты уже доступны в кассе концертно-спортивного комплекса. Предзаказ меню в кафе «Маргарита». По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 8 октября ночью ожидается до плюс 5 градусов. Днем до 6 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Автовек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
2: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 02 22.
3: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100» и 100 тысяч на подарки действует до 31 октября текущего года.
4: И, кстати, каждую секунду на Земле сверкает свыше 200 молний.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: Сеть магазинов «Ремекс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Ремекс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Icon» или «Pirelli» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон.

0: ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах Римэкс.
1: И кстати, сельдерей обладает минусовой калорийностью. При его употреблении человек больше теряет калорий, чем приобретает.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль?

0: ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
2: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
1: Живой юмор, острые шутки.
2: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
1: Такое бывает нечасто.
2: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
3: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
4: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.
5: И, кстати, одной из самых загадочных рек является Каньо Кристалес, пятицветная, в Колумбии. Загадочность Каньо в том, что она бывает пяти расцветок – зеленая, синяя, желтая, красная и черная. Эту палитру красок ей придают отражение неба, водоросли и речной песок.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 7 по 9 октября в Новоуральском городском округе пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Во время тренировки будут задействованы электросирены, уличные громкоговорители, а также системы экстренного оповещения через телевидение. 9 октября в 10:40 зазвучат сирены и громкоговорители крупных предприятий. После таких сигналов на общедоступных телеканалах прозвучит информационное сообщение. Важно не паниковать и сохранять спокойствие. Штабная тренировка по гражданской обороне проводится 2 раза в год. С 1 по 30 сентября в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход», направленное на профилактику и пресечение административных правонарушений, связанных с непредоставлением водителями транспортных средств преимущества в движении пешеходом, а также нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов. За время проведения рейдов сотрудники госавтоинспекции выявили 228 нарушений правил дорожного движения. Из них 3 нарушения со стороны пешеходов за неиспользование светоотражающих элементов, 11 нарушений пешеходами правил перехода проезжей части, 3 водителя находились в состоянии алкогольного опьянения, 21 нарушение водителями, не предоставившими преимущества в движении пешеходов. Также автоинспекторы провели 24 профилактические беседы с детьми. После ремонта в водном центре детской поликлиники открылись сразу 3 бассейна для детей до 3 лет, для школьников, а также группа, где будущие мамы занимаются акваэробикой и готовятся к родам. За время ремонта во всех бассейнах полностью обновлена система фильтрации и водоподготовки. В связи с открытием бассейна детская поликлиника объявляет набор в группы по направлению: лечебное плавание для детей школьного возраста, лечебное плавание детей раннего возраста, занятие акваэробикой с беременными женщинами, занятие лечебной физкультурой в бассейне для пенсионеров. Сообщается в официальной группе ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России в социальной сети ВКонтакте. Концертно-спортивный комплекс приглашает всех 9 октября в 18:00 на танцевально-развлекательную программу «Цвет настроения осень». Билеты уже доступны в кассе концертно-спортивного комплекса. Предзаказ меню в кафе «Маргарита». По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 8 октября ночью ожидается до плюс 5 градусов. Днем до 6 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Сеть магазинов «Римэкс» напоминает: зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Римэкс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон, 7-3-4-6, 15-й микрорайон. Внимание предприятиям, работающим с НДС. Товар отпускается с учетом НДС 22%. «Римэкс» – ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах «Римэкс».
4: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.
5: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100 и 100 тысяч на подарки» действует до 31 октября текущего года.
6: И, кстати, у креветок сердце находится в голове.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
3: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума,

тренировки памяти и скорочтения. Двигаются к результатам, как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: И, кстати, англичане пьют чая больше, чем жители любой другой страны. Например, в 20 раз больше, чем американцы.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: Вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 02-22.
2: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24. 0+.
3: И, кстати, уши у человека растут всю жизнь.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, жирафы не имеют голосовых связок.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: Вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
2: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
1: Живой юмор, острые шутки.
2: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
1: Такое бывает нечасто.
2: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
3: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
4: И, кстати, счастье заразно.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: И, кстати, в молодости черноморские окуни в основном девочки, но уже к 5 годам они радикально меняют пол.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск, Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
5: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
6: И кстати... Джон Роналд Руэлл Толкин печатал всю трилогию «Властелина колец» двумя пальцами.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
2: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей, 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24. 0+.
3: И кстати, сельдерей обладает минусовой калорийностью. При его употреблении человек больше теряет калорий, чем приобретает.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: И, кстати, Россия является единственной в мире страной, которая обмывается 12 морями.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого... Диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
3: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
4: И кстати, улитка может скользить по лезвию бритвы и не пораниться. Все дело в выделяемой ею слизи.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.
3: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
4: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
3: Живой юмор, острые шутки.
4: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
3: Такое бывает нечасто.
4: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
5: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
6: И, кстати, у улитки около 25 тысяч зубов.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.
3: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, столица Мексики – Мехико – самый длинный город. Его протяженность – 200 километров.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
3: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
4: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
5: Сеть магазинов «Римэкс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Римэкс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон, 7-3-4-6, 15-й микрорайон. Внимание предприятиям, работающим с НДС. Товар отпускается с учетом НДС 22%. «Римэкс» – ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах «Римэкс».
6: И, кстати, у бобров прозрачные веки.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

N Radio. 107,9 МГц.

0: «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 0222.
2: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей, 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
3: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.
4: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100» и 100 тысяч на подарки действует до 31 октября текущего года.
5: И, кстати, самый маленький город в мире – это город Хум в Хорватии. Численность его населения всего 17 человек.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: В Новоуральске 13 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 7 по 9 октября в Новоуральском городском округе пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Во время тренировки будут задействованы электросирены, уличные громкоговорители, а также системы экстренного оповещения через телевидение. 9 октября в 10:40 зазвучат сирены и громкоговорители крупных предприятий. После таких сигналов на общедоступных телеканалах прозвучит информационное сообщение. Важно не паниковать и сохранять спокойствие. Штабная тренировка по гражданской обороне проводится два раза в год. С 1 по 30 сентября в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход», направленное на профилактику и пресечение административных правонарушений, связанных с непредоставлением водителями транспортных средств преимущества в движении пешеходов, а также нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов. За время проведения рейдов сотрудники госавтоинспекции выявили 228 нарушений правил дорожного движения. Из них 3 нарушения со стороны пешеходов за неиспользование светоотражающих элементов, 11 нарушений пешеходами правил перехода проезжей части, 3 водителя находились в состоянии алкогольного опьянения, 21 нарушение водителями, не предоставившими преимущества в движении пешеходов. Также автоинспекторы провели 24 профилактические беседы с детьми. После ремонта в водном центре детской поликлиники открылись сразу 3 бассейна для детей до 3 лет, для школьников, а также группа, где будущие мамы занимаются акваэробикой и готовятся к родам. За время ремонта во всех бассейнах полностью обновлена система фильтрации и водоподготовки. В связи с открытием бассейна детская поликлиника объявляет набор в группы по направлению: лечебное плавание для детей школьного возраста, лечебное плавание детей раннего возраста, занятие акваэробикой с беременными женщинами, занятие лечебной физкультурой в бассейне для пенсионеров. Сообщается в официальной группе ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России в социальной сети ВКонтакте. Концертно-спортивный комплекс приглашает всех 9 октября в 18:00 на танцевально-развлекательную программу «Цвет настроения осень». Билеты уже доступны в кассе концертно-спортивного комплекса. Предзаказ меню в кафе «Маргарита». По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 8 октября ночью ожидается до плюс 5 градусов, днем до 6 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь

0: вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей, 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24. 0+.
3: И, кстати, первый в мире компьютер весил 30 тонн и состоял из 18 тысяч электронных ламп.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
3: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
4: Сеть магазинов Remax напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. Remax снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин Icon или Pirelli шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон, 7-3-4-6, 15-й микрорайон. Внимание предприятиям, работающим с НДС. Товар отпускается с учетом НДС 22%. Remax. Ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах Remax.
5: И кстати, в течение жизни человек проходит расстояние, равное 5 экваторам Земли.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
4: 17 октября в кафе «Гости-бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
3: Живой юмор, острые шутки.
4: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
3: Такое бывает нечасто.
4: Цена входа – 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 465-71.
5: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
6: Категория 18+. Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 0222.
7: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.
8: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100 и 100 тысяч на подарки» действует до 31 октября текущего года.
9: И кстати, Россия является единственной в мире страной, которая обмывается 12 морями.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: пятница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
1: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
0: Аквада. Город может пить спокойно.
1: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 14 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 7 по 9 октября в Новоуральском городском округе пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Во время тренировки будут задействованы

задействованы электросирены, уличные громкоговорители, а также системы экстренного оповещения через телевидение. 9 октября в 10:40 зазвучат сирены и громкоговорители крупных предприятий. После таких сигналов на общедоступных телеканалах прозвучит информационное сообщение. Важно не паниковать и сохранять спокойствие. Штабная тренировка по гражданской обороне проводится 2 раза в год. С 1 по 30 сентября в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход», направленное на профилактику и пресечение административных правонарушений, связанных с непредоставлением водителями транспортных средств преимущества в движении пешеходов, а также нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов. За время проведения рейдов сотрудники госавтоинспекции выявили 228 нарушений правил дорожного движения. Из них 3 нарушения со стороны пешеходов за неиспользование светоотражающих элементов, 11 нарушений пешеходами правил перехода проезжей части, 3 водителя находились в состоянии алкогольного опьянения, 21 нарушение водителями, не предоставившими преимущества в движении пешеходов. Также автоинспекторы провели 24 профилактические беседы с детьми. После ремонта в водном центре детской поликлиники открылись сразу 3 бассейна для детей до 3 лет, для школьников, а также группа, где будущие мамы занимаются акваэробикой и готовятся к родам. За время ремонта во всех бассейнах полностью обновлена система фильтрации и водоподготовки. В связи с открытием бассейна детская поликлиника объявляет набор в группы по направлению: лечебное плавание для детей школьного возраста, лечебное плавание детей раннего возраста, занятие акваэробикой с беременными женщинами, занятие лечебной физкультурой в бассейне для пенсионеров. Сообщается в официальной группе ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России в социальной сети ВКонтакте. Концертно-спортивный комплекс приглашает всех 9 октября в 18:00 на танцевально-развлекательную программу «Цвет настроения осень». Билеты уже доступны в кассе концертно-спортивного комплекса. Предзаказ меню в кафе «Маргарита». По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 8 октября ночью ожидается до плюс 5 градусов. Днем до 6 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Nradio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, бабочки чувствуют вкус ногами.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Р».

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого... Диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
2: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
3: Сеть магазинов «Ремекс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Ремекс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Icon» или «Pirelli» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6 99 41 Южный.

0: ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах «Римэкс».
1: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.
2: И кстати, если долго держать золотую рыбку без света, со временем она побелеет.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Гала Шуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Гала Шуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.
3: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
4: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей, 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы. Вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24. 0+.
5: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100 и 100 тысяч на подарки» действует до 31 октября текущего года.
6: И, кстати, улицы в Японии не имеют названий.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели? Чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной 5.
3: И, кстати, приблизительная емкость нашей памяти составляет от 3 до 1000 терабайт. Емкость всего национального британского архива – 70 терабайт.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио».

0: Реклама на N-Радио.
1: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
2: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
1: Живой юмор, острые шутки.
2: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
1: Такое бывает нечасто.
2: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж, начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
3: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
4: УК. Каждой девочке должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиз на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
5: Кислиз на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиз на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
6: И, кстати, Барбара Картленд – самый плодовитый автор по версии книги рекордов Гиннесса. Писала по роману каждые 2 недели.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, почти половина всех газет мира издается в Соединенных Штатах и Канаде.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: И, кстати, лимоны содержит больше сахара, чем клубника.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
1: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиз на Ленина 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
2: Кислиз на Ленина 20. Очень много модных шапок. Кислиз на Ленина 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
3: Сеть магазинов Remax напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. Remax снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин Icon или Pirelli шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон, 7-3-4-6, 15-й микрорайон. Внимание предприятиям, работающим с НДС. Товар отпускается с учетом НДС 22%. Remax. Ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах Remax.
4: И кстати, ученые предполагают, что большинство людей влюбляются примерно 7 раз перед тем, как создать семью.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.
3: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
4: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей, 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы. Вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
5: И, кстати, рисунок поверхности носа кошки уникален, как отпечаток пальца человека.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 7 по 9 октября в Новоуральском городском округе пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Во время тренировки будут задействованы электросирены, уличные громкоговорители, а также системы экстренного оповещения через телевидение. 9 октября в 10:40 зазвучат сирены и громкоговорители крупных предприятий. После таких сигналов на общедоступных телеканалах прозвучит информационное сообщение. Важно не паниковать и сохранять спокойствие. Штабная тренировка по гражданской обороне проводится 2 раза в год. С 1 по 30 сентября в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход», направленное на профилактику и пресечение административных правонарушений, связанных с непредоставлением водителями транспортных средств преимущества в движении пешеходом, а также нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов. За время проведения рейдов сотрудники госавтоинспекции выявили 228 нарушений правил дорожного движения. Из них 3 нарушения со стороны пешеходов за неиспользование светоотражающих элементов, 11 нарушений пешеходами правил перехода проезжей части, 3 водителя находились в состоянии алкогольного опьянения, 21 нарушение водителями, не предоставившими преимущества в движении пешеходов. Также автоинспекторы провели 24 профилактические беседы с детьми. После ремонта в водном центре детской поликлиники открылись сразу 3 бассейна для детей до 3 лет, для школьников, а также группа, где будущие мамы занимаются акваэробикой и готовятся к родам. За время ремонта во всех бассейнах полностью обновлена система фильтрации и водоподготовки. В связи с открытием бассейна детская поликлиника объявляет набор в группы по направлению: лечебное плавание для детей школьного возраста, лечебное плавание детей раннего возраста, занятия акваэробикой с беременными женщинами, занятия лечебными.

Учебной физкультурой в бассейне для пенсионеров. Сообщается в официальной группе ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России в социальной сети ВКонтакте. Концертно-спортивный комплекс приглашает всех 9 октября в 18.00 на танцевально-развлекательную программу «Цвет настроения осень». Билеты уже доступны в кассе концертно-спортивного комплекса. Предзаказ меню в кафе «Маргарита». По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 8 октября ночью ожидается до плюс 5 градусов. Днем до 6 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Nradio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашус» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашус». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.
3: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов, развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.

0: Юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: самый вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, из всего волосяного покрова волосы на лице растут быстрее всего. Если мужчина не будет бриться в течение жизни, у него вырастет борода длиной более 30 метров.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
3: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
2: Живой юмор, острые шутки.
3: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
2: Такое бывает нечасто.
3: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж, начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
4: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
5: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8-991-199-02-22.
6: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5-46-01 или 5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01 или 5-44-54. Код города 343-57.
7: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100 и 100 тысяч на подарки» действует до 31 октября текущего года.
8: И, кстати, Амазонка – самая длинная река современных дней. Удивительно, что на протяжении всего ее русла построен только один мост – Рио-Негру. Его длина превышает 3,5 километра.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
4: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
5: Сеть магазинов «Римэкс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Римэкс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон, 7-3-4-6, 15-й микрорайон. Внимание предприятиям, работающим с НДС. Товар отпускается с учетом НДС 22%. «Римэкс» – ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах «Римэкс».
6: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей, 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24. 0+.
7: И, кстати, для того, чтобы сделать один шаг, наше тело задействует около 200 мышц. А таких шагов ежедневно мы совершаем около 10 тысяч.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.
8: Goodbye to you, my trusted

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 18 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 7 по 9 октября в Новоуральском городском округе пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Во время тренировки будут задействованы электросирены, уличные громкоговорители, а также системы экстренного оповещения через телевидение. 9 октября в 10:40 зазвучат сирены и громкоговорители крупных предприятий. После таких сигналов на общедоступных телеканалах прозвучит информационное сообщение. Важно не паниковать и сохранять спокойствие. Штабная тренировка по гражданской обороне проводится два раза в год. С 1 по 30 сентября в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход», направленное на профилактику и пресечение административных правонарушений, связанных с непредоставлением водителями транспортных средств преимущества в движении пешеходов, а также нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов. За время проведения рейдов сотрудники госавтоинспекции выявили 228 нарушений правил дорожного движения. Из них 3 нарушения со стороны пешеходов за неиспользование светоотражающих элементов, 11 нарушений пешеходами правил перехода проезжей части, 3 водителя находились в состоянии алкогольного опьянения, 21 нарушение водителями, не предоставившими преимущества в движении пешеходов. Также автоинспекторы провели 24 профилактические беседы с детьми. После ремонта в водном центре детской поликлиники открылись сразу 3 бассейна для детей до 3 лет, для школьников, а также группа, где будущие мамы занимаются акваэробикой и готовятся к родам. За время ремонта во всех бассейнах полностью обновлена система фильтрации и водоподготовки. В связи с открытием бассейна детская поликлиника объявляет набор в группы по направлению: лечебное плавание для детей школьного возраста, лечебное плавание детей раннего возраста, занятие акваэробикой с беременными женщинами, занятие лечебной физкультурой в бассейне для пенсионеров. Сообщается в официальной группе ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России в социальной сети ВКонтакте. Концертно-спортивный комплекс приглашает всех 9 октября в 18:00 на танцевально-развлекательную программу «Цвет настроения осень». Билеты уже доступны в кассе концертно-спортивного комплекса. Предзаказ меню в кафе «Маргарита». По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 8 октября ночью ожидается до плюс 5 градусов. Днем до 6 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, в Турции только в 1935 году были введены фамилии.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
3: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиз на Ленина 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
4: Кислиз на Ленина 20. Очень много модных шапок. Кислиз на Ленина 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
5: И кстати, первый перевод Гамлета на русский язык выполнил писатель Александр Сумароков. И озаглавил «Омлет принц датский».
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
3: 17 октября в кафе «Гости-бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
2: Живой юмор, острые шутки.
3: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
2: Такое бывает нечасто.
3: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71. Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
4: Категория 18+. Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8-991-199-02-22.
5: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.
6: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100 и 100 тысяч на подарки» действует до 31 октября текущего года.
7: И, кстати, роман о приключениях Робинзона Крузо имеет продолжение, в котором герой терпит кораблекрушение у берегов Юго-Восточной Азии и вынужден добираться в Европу через всю Россию. В частности, он в течение 8 месяцев пережидает зиму в Тобольске.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Новоуральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 7 по 9 октября в Новоуральском городском округе пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Во время тренировки будут задействованы электросирены, уличные громкоговорители, а также системы экстренного оповещения через телевидение. 9 октября в 10:40 зазвучат сирены и громкоговорители крупных предприятий. После таких сигналов на общедоступных телеканалах прозвучит информационное сообщение. Важно не паниковать и сохранять спокойствие. Штабная тренировка по гражданской обороне проводится 2 раза в год. С 1 по 30 сентября в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход», направленное на профилактику и пресечение административных правонарушений, связанных с непредоставлением водителями транспортных средств преимущества в движении пешеходом, а также нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов. За время проведения рейдов сотрудники госавтоинспекции выявили 228 нарушений правил дорожного движения. Из них 3 нарушения со стороны пешеходов за неиспользование светоотражающих элементов, 11 нарушений пешеходами правил перехода проезжей части, 3 водителя находились в состоянии алкогольного опьянения, 21 нарушение водителями, не предоставившими преимущества в движении пешеходов. Также автоинспекторы провели 24 профилактические беседы с детьми. После ремонта в водном центре детской поликлиники открылись сразу 3 бассейна. Для детей до 3 лет, для школьников, а также группа, где будущие мамы занимаются акваэробикой и готовятся к родам. За время ремонта во всех бассейнах полностью обновлена система фильтрации и водоподготовки. В связи с открытием бассейна детская поликлиника объявляет набор в группы по направлению. Лечебное плавание для детей школьного возраста, лечебное плавание детей раннего возраста, занятия акваэробикой с беременными женщинами, занятия лечебной физкультурой в бассейне для пенсионеров. Сообщается в официальной группе ФГБУ с ЦМСЧ номер 31 ФМБА России в социальной сети ВКонтакте. Концертно-спортивный комплекс приглашает всех 9 октября в 18:00 на танцевально-развлекательную программу «Цвет настроения осень». Билеты уже доступны в кассе концертно-спортивного комплекса. Предзаказ меню в кафе «Маргарита». По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 8 октября ночью ожидается до плюс 5 градусов. Днем до 6 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей, 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24. 0+.
2: И кстати, если долго держать золотую рыбку без света, со временем она побелеет.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Урал Электромеди» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.
3: И, кстати, общая площадь наших легких сравнима с площадью теннисного корта.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
3: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
2: Живой юмор, острые шутки.
3: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
2: Такое бывает нечасто.
3: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
4: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
5: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 0222.
6: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100» и 100 тысяч на подарки действует до 31 октября текущего года.
7: И, кстати, стоимость килограмма чипсов в 200 раз больше стоимости килограмма картошки.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: N Radio 107,9 МГц.
1: This one's going out to our delicate little

0: в Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ 66 01 836.

make her the cutest that I've ever seen.